0: Остатъкове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Добро, боле и най-боле разположение. Фреквенция Дак Радио. Дак Радио.